0: Justin Bieber and Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Место 2.
0: Оливия Ди.